«Золотой хит» на Лидер FM. FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7000 сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
5: Улица Крупской, 80.
6: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
7: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 ФМ.
1: Всем привет, доброго утра, хорошего пятничного настроения. 18 сентября на календаре, это Лидер ФМ. Меня зовут Павел Балейшис, проведем этот день вместе. Я желаю хорошего дня, хорошего настроения, пускай погода не омрачает его. Будет только все хорошо, отличной пятницы.
0: Ты слушаешь

18 сентября уже на календаре у нас. Чем же этот день примечателен? Какие сегодня есть у нас интересные события, которые происходили в этот день, но в разные годы? Сегодня Международный день мониторинга качества воды. Такой вот праздник, учрежденный в 2003 году. По данным ВОЗ, более 2 миллиардов людей в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде, поэтому во многих странах она остается главной жизненно важной ценностью. Поэтому это важный повод, важный день для того, чтобы подумать о качестве воды и о том, что ее нужно, конечно, оберегать. Сегодня еще Международный день равной оплаты труда. Тоже такой вот интересный день, который говорит о том, чтобы люди зарабатывали, и разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами был большим.

0: 7 часов 23 минуты, 18 сентября на календаре. В этот день, в далеком 2006 году, уже 20 лет назад, на МКС отправилась космическая туристка Ануша Ансари. Она стала первой женщиной, которая оплатила себе полет в космос. С космодрома Байконур на орбиту отправился корабль «Союз ТМА-9» с российским космонавтом Михаилом Тюриным, его американским коллегом Майклом Лопес-Алегрия и той самой туристкой Анушей Ансари. Корабль 20 сентября успешно пристыковался к кормовому стыковочному узлу модуля «Звезды МКС», и за 8 дней, проведенных на станции, она провела несколько научных экспериментов, в основном связанных с влиянием космической радиации и невесомости на членов экипажа и на микроорганизмы. 29 сентября они вернулись на Землю в составе экипажа возвращения корабля «Союз». Согласно контракту, стоимость полета не разглашалась, однако можно предположить, что она заплатила не менее 20 миллионов долларов.
1: Лидия

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уютно. Доступны каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

Конус на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
2: Внимание! Внимание! Всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары. Товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.
4: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
5: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата до 2500 рублей. Слесарь-электрик до 2100 рублей. Экипировщик до 2000 рублей. Голеванник до 2100 рублей. Грузчик до 1350 рублей. Рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений до 1550 рублей. Бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника-машиниста. Зарплата до 3500 рублей. С перспективой роста до машиниста с зарплатой до 5000 рублей. Ждем ваших звонков 50 22 29 50 24 32. Прием граждан в будние дни с 8 до 17.00 по адресу Тупик, Барановичский, 7.
6: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
7: Строительный магазин «Иголенька» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенька», когда стройка в радость.
8: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь к «Гермес Гарант». Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. «Гермес Гарант», когда недвижимость в надежных руках.
9: Салон «Плитки» по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
10: «Аскона» – все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
11: Модели без ограничений по весу.
10: Акции, скидки, распродажи. Условия: рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр «Лидопарк», второй этаж. Спите, чтобы жить.

0: гости, место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-06-00.
1: Реклама на Лидер FM 54-70-75.
2: Никому не скажу.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! Магазин модульных кухонь от фабрики «Зов» предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
2: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
1: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: Гороскоп на сегодняшний день с удовольствием рассказываю. Ну что, начинаем с Овнов. Критические ситуации на работе потребуют вашего разумного подхода и логики. Тельцы, проводите больше времени с любимыми, это вернет гармонию в отношениях. Близнецы, все ваши желания осуществятся, верьте и в себя и действуйте. Раки, отправьтесь в небольшое путешествие, новые впечатления вас вдохновят. Львы, помните, иногда отдельные идеи приходят из неожиданных источников. Девы, разумные финансовые вложения могут привести к изобилию. Весы, поделитесь своими мечтами с теми, кто дорог, они и помогут, и оценят. Скорпионы, гибкость в рабочем процессе сегодня поможет преодолеть любые трудности. Стрельцы, постарайтесь уделить время семье, они скучают сильнее, чем кажется. Козероги, день подходит для планирования будущих поездок, дайте волю фантазии. Водолеи, соблюдайте баланс между работой и отдыхом, чтобы избежать перегрузок. И рыбы, не бойтесь взять на себя ответственность в команде, тогда все пойдет замечательно.
3: Лидер FM.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода, пока без осадков, ветер юго-западный от 3 до 4 метров в секунду, порывы местами до 9 метров, воздух должен прогреться до 18 градусов, сейчас за бортом около 10 тепла.

7 часов и 49 минут 18 сентября у нас на календаре. Продолжаю рассказывать все самое интересное о сегодняшнем дне. Сегодня в журнале «Современник» впервые опубликована повесть «Детство Льва Толстого». Это первое произведение писателя, которое появилось в печати в 1852 году. В этот же день СССР вступил в состав Лиги наций в 1934 году. А вот в 1925 принят первый советский закон об обязательной военной службе. В Красной армии введено понятие «гвардейская часть». Это произошло 85 лет назад, 18 сентября в 1941 году. Всем желаю прекрасного утра, хорошей пятницы, успехов. Все сегодня получится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем салют, 8:01, точное время, прекрасного всем пятничного настроения. Let me forget you, это новинка, в этом часе послушаем. Arctic Asti, также Бриллиант. Алекс Гаудиньо, в этом музыкальном часе ретро уже музыка. Скоро выпуск новостей с прогнозом погоды. Всем прекрасного дня.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. «Лидохлебопродукт» масштабно показал журналистам изнутри свою семиэтажную мельницу и макаронную фабрику, информирует телеграм-канал Лидского райисполкома. Известно, что часть лидских макарон делают из твердых сортов пшеницы, муку для этой линейки привозят из-за границы. На фабрике отказались от красителей и искусственных витаминов, а на днях предприятие выпустило первые 6 тонн рожков с гороховым протеином. Также в лаборатории комбината каждую партию муки обязательно тестируют через выпечку и дегустацию. Фестиваль напитков «Глоток истории с Брахотскими» состоится в Можейково в субботу 19 сентября. Он посвящен знаменитому историческому роду Брахотских, которые долгое время жили на Можейковской земле и оставили богатое наследие. Мероприятие состоится в филиале Можейковского клуба библиотеки в 14 часов. В ходе официального визита белорусской делегации в Алжир прошли переговоры генерального директора открытого акционерного общества МАЗ, управляющей компанией холдинга «БелАвтомаз» Валерия Иванковича с представителями алжирских компаний. Стороны обсудили поставки грузовой и пассажирской техники МАЗ, а также возможность организации ее сборки в Алжире. Алжирская сторона намерена детально изучить номенклатуру продукции, чтобы определить наиболее перспективные сегменты. Небольшую лондонскую сеть пиццерий признали лучшей в мире. Заведение заняло первое место в престижном рейтинге. Результаты объявили на церемонии в театре «Меркаданте» в Неаполе, который считается родиной этого блюда. Основатель и шеф-повар сети, 34-летний Микеле Паскарелло, сравнил награду с «Оскаром» для пиццы. Интересно, что он является выходцем из Италии и научился готовить это блюдо еще в детстве, однако не ожидал такого высокого признания своих услуг.
1: Лидер FM. Погода.
2: В регионе сегодня облачная погода, ветер южный с переходом на юго-западный 2-4, порывами до 9 метров в секунду. Воздух прогреется до 18 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42. Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Требуется начальник участка ремонтно-строительных работ и работ по техническому содержанию зданий и сооружений. Зарплата на руки с учетом премии и надбавки 2900 рублей. График работы 5-7 с 8 до 17.00. Телефон 8-029-729-5... Телефон 8-029-729-56-71.
0: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
1: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. Отличное настроение на весь день. 94.3 FM. Лидер
1: ФМ. Доброго утра, 8 часов и уже 17 минут, пятница, хорошего всем дня. А более 100 человек собрались, чтобы покричать на океан и снять стресс. Необычное мероприятие, это произошло в Сан-Франциско. Можно перевести название как «Гортанный крик в сторону моря». И более сотни человек, привлеченных простой, но интересной идеей одного парня. Все для того, чтобы выпустить накопившееся раздражение и стресс, и просто пора в сторону Тихого океана. Видимо, у жителей Сан-Франциско накопилось немало эмоций, от которых они хотели бы избавиться. Для начала участники размялись, потом приняли участие в конкурсе на самый лучший крик, а кульминацией стал оглушительный общий вопль. Была предусмотрена и последующая восстановительная программа, чтобы дать голосовым связкам отдохнуть. Всем собравшимся предложили перекусить свежими фруктами и немного помолчать. Такая вот акция наверняка помогла, но в любом случае люди весело провели время.
0: Наша музыка. Лидер FM. Hopped on a flight last week. Been in the club every day since. I saw your body, it was amazing. You give me your number and all your pages. Goddamn, let's get acquainted, let's get alone time.

0: 8:24 прекрасного дня в китайских интернет-магазинах набирают популярность товары, которые мало кто решился бы назвать привлекательными. Впрочем, у молодых китайцев совершенно другой взгляд на эти вещи. Они все чаще выбирают сувениры, игрушки и многое другое, что выглядит странно, нелепо и некрасиво. При этом точного определения этой некрасоты нет. Это просто некие предметы, которые визуально выделяются среди привычных товаров. Молодые люди выбирают непривлекательное, считая ее слишком привычной, а чуть ли не безликое. То, что вызывает эмоции, как минимум, это смешит. Похоже, что производителям стоит начинать делать некрасивые, скучные товары, а не пойми, что именно такие вещицы имеют шанс стать хитами и разлететься из магазинов.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по диалогу с 2006 года. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +3 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80. На станции Лида имеются две вакансии по профессии составитель поездов с возможностью бесплатного обучения. Заработная плата до 3300 рублей. Желающим обращаться по телефону 50 22 50 50 22 19.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
6: Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.
7: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Арктика, Асти, в эфире Лидер ФМ, 8 часов 35 минут. Британскую пиццерию впервые признали лучшей в мире в обход итальянских. Эта небольшая лондонская сеть заведения заняла первое место в престижном рейтинге 50 топ-пицца. Результаты объявили на церемонии в Неаполе. Основатель и шеф-повар сравнил награду с Оскаром для пиццы. Интересно, что он является выходцем из Италии, научился готовить блюда еще в детстве. Конкурс проводится 10-й год. Жюри оценивает не только качество блюда, но и общее впечатление от посещения заведения. Инспекторы прибывают инкогнито, так что владельцы и официанты не знают об истинной цели пришедших. Раньше в список претендентов не включали итальянские заведения, но в этом году они впервые вошли в рейтинг, и другим участникам пришлось конкурировать с итальянскими ресторанами. Но, по словам этого мужчины, он не думал, что у него есть шанс победить в таких условиях, и назвал награду величайшей честью. Что ж, поздравляем с такой высокой наградой. Обойти самих итальянцев в приготовлении пиццы – это что-то.
1: Ты слушаешь

0: В библиотеку Нью-Хэмпшира в США вернули журнал, взятый 132 года назад. Местный житель по имени Джон принес в книгохранилище сравнительно неплохо сохранившийся экземпляр одного издания за сентябрь 1894 года. Теоретически за просрочку за 48 220 дней ему грозит штраф в размере более 12 тысяч долларов. Но в библиотеке действовал временный запрет на взимание штрафа, и денег с него не потребовали. Мужчина не смог установить, как журнал оказался в его вещах. Он рассказал, что впервые наткнулся на это издание еще в 66-м году. У него и у родителей не было никаких читательских билетов, но, по словам этого человека, его родители строго соблюдали правила и не оставили бы книгу или журнал лежать дома на полке в течение многих лет. По его мнению, он мог случайно взять журнал вместе с кипой бесплатной литературы, хотя само издание было довольно любопытным. Стоит отметить, что, еще раз напомню, оно с 1894 года. Поэтому вот такое возвращение истории наверняка порадовал всех, кто увидел этот журнал.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: плюс 375-29-582-34-81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода, пока без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 9 метров в секунду. Воздух прогреется до 18 градусов.
3: Лидер FM. Наша музыка.

8:47 в Богате разгорается экстраординарная история, бросающая вызов традиционным понятиям о семье. 35-летняя колумбийка официально связала себя узами брака не с человеком, а с автобусом транспортной системы, обслуживающим 60-й маршрут. Торжество прошло в тайне. Невеста надела классическое белое платье, заказала торт, приобрела кольцо, но на церемонии присутствовал лишь один гость. Поскольку, конечно, подобные союзы не регистрируют, она лично оставила и подписала брачный сертификат, юридически закрепив свои чувства. Ради ежедневного общения с избранником она совершила радикальный шаг, оставила карьеру медицинской сестры и устроилась в клининговый штат автопарка. Огласке эту историю она придала вынужденно. Из-за глобального строительства сети метрополитена этому маршруту грозит закрытие. Она надеется, что общественный резонанс привлечет адвокатов и правозащитников, которые помогут ей отстоять право супруга на дальнейшее существование. Стоит отметить, что она искренне считает своим долгом оберегать автобус. Известен случай, когда она жестко противостояла вандалу, который разбил стекло в салоне. А месяц назад они навеки запечатлели образ любимого на своем теле, сделав тематическую татуировку. Вот такая вот интересная, значит, у нее любовь. Ну что ж, чем закончится эта история, покажет только время.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 9 часов 1 минута. Встречаем новый музыкальный час. Дуа Липа появится. Новинка от Акмаля. Мэткон также послушаем обязательно. KDDK впереди, горячий хит, новости, погода. Поиграем обязательно, не пропустите. Через 15 минут.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Доброе утро. В среду 23 сентября с 14 до 15 часов состоится совместный прием граждан с одновременным проведением прямой телефонной линии депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Лидскому избирательному округу номер 55 Екатерины Серафинович и председателя Лидского районного совета депутатов Инессы Белуш. Прием будет проводиться в здании Лидского райисполкома по адресу: город Лида, улица Советская, 8, в кабинете номер 41. Предварительная запись на личный прием граждан будет вестись в понедельник, 21 сентября, по телефону 53 40 33 с 11 до 12.00. Прямая телефонная линия будет проводиться по номеру 80 154 60 88 08. Информация о вакансиях в Лидском районе представлена на интернет-портале Государственной службы занятости. При трудоустройстве безработных по направлению службы занятости медицинская комиссия бесплатная. 17 сентября жители всех уголков Беларуси писали ежегодный республиканский диктант, традиционно приуроченный ко Дню народного единства. Мероприятие проходило в привычном формате на базе учреждений образования по всей стране, но подключиться мог каждый. Главным голосом проекта в этом году стал белорусский блогер Андрей Максимов, который зачитывал текст для участников. Организаторы оценивают сложность текста как среднюю, поэтому проверить свою грамотность мог любой желающий. После завершения эфира все желающие могли проверить свои работы в телеграм-канале молодь.by. В Сингапуре запустили программу стимулирования чтения. Граждане могут получать выплаты за то, что читают хотя бы 15 минут в день. Финансовая мотивация должна помочь борьбе с привычкой пролистывать ленты в гаджетах и призвана развивать концентрацию, критическое мышление и воображение. По задумке властей, механизм поощрений построен на системе баллов. За каждый сеанс чтение продолжительностью от 15 минут гражданину начисляется 20 виртуальных монет. В день доступен только один сеанс. Чтобы обменять баллы на 1 сингапурский доллар, нужно накопить 1000 монет, что приравнивается к 50 сеансам чтения. Процесс фиксируется через правительственный сайт.
2: Лидер FM. Погода.
3: По информации Белгидромета, сегодня в регионе до 18 градусов тепла. Облачная погода сохранится, ветер южный с переходом на юго-западный 2-4, порывами местами до 9 метров в секунду.

0: Лидер FM. Реклама. Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 80 29 255 53 11.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Лидский хлебозавод предлагает аппетитную новинку «Сдобу Бриошь Знатная». Воздушная сдоба из дрожжевого теста с высоким содержанием яиц и ароматом сливочного масла. Сделано в Беларуси.
4: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
6: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Дер-ФМ. Дарим подарки.
1: А у нас первая игра, 9.16. Надеюсь, вы уже готовы. Готовы отправить смс на номер 9703 с правильным ответом, получить подарок. Сегодня скидка 50 рублей на перманентный макияж PM House. Я слушаю фрагмент, он будет длиться 12 секунд. О чем будет говорить Катя? Нужно отправить свой вариант ответа. Кто первым справится, тому достанется победа. Все очень просто, правила вы помните. Давайте слушать сейчас отрывок.
2: К этому относятся огурцы, капуста, свекла, баклажан, помидор, перец. Мы их едим. Из этого можно сделать салаты, суп сварить, пюрешку.
1: Вот такое кулинарное объяснение. Пишите, скоро подводим итоги.

0: подарки. Подводим итоги нашего состязания. Правильный ответ, разумеется, есть у нас. Еще раз слышим отрывок.
1: К этому относятся огурцы, капуста, свекла, баклажан, помидор, перец. Мы их едим, из этого можно сделать салаты, суп сварить, пюрешку. Это овощи.
0: Это овощи. Сегодня нашим победителем становится слушатель, чей номер телефона заканчивается на цифры 1538. Поздравляю с победой, вручаю вам подарок. Напомню, сегодня это скидка 50 рублей на перманентный макияж в Пэмхаус.
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
3: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
2: 2 буткемп-зоны,
3: арена для захватывающих турниров и трансляций,
2: бильярд,
3: единственные автосимуляторы в лиде,
2: виртуальная реальность,
3: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
2: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
3: Connect – твой киберклуб на максималках.
4: Обои на любой вкус и кошелек.
5: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
4: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
4: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
8: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом, без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
9: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
10: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
11: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. 54-70-75.
12: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода без осадков, ветер юго-западный. От 3 до 7 метров в секунду, воздух прогреется до 18 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. В День народного единства в конференц-зале Лидского замка прошел торжественный прием от имени председателя районного исполнительного комитета с участием руководства района, представителей национально-культурных объединений, диаспор и выдающихся жителей края разных национальностей. Подробности встречи смотрите сегодня вечером в программе «События». Безработным гражданам предоставляется безвозвратная субсидия для организации предпринимательской деятельности. Обращаться по адресу: город Лида, улица Советская, 31. За минувшие сутки в милицию поступило 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Задержаны 3 курьера, у которых изъято 40 тысяч белорусских рублей. Всего зарегистрировано 34 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокирована возможность платежей в адрес 43 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Также приостановлены расходные операции по 52 счетам. В МВД напомнили, что по способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров в интернете. Затем идут вишенка от имени должностных лиц и хищение с использованием соцсетей. Миниатюрная дикая кошка, обитающая в облачном лесу Боливии, была идентифицирована как ранее неизвестный вид. Это первый новый ныне живущий вид кошек за более чем столетие. Как сообщает Reuters, эта кошка, которую местные жители называют телькайо, относится к группе тигровых кошек, обитающих на большей части территории Южной Америки. По словам исследователей, она была найдена в горном регионе, где леса часто покрыты облаками и окружены высокой влажностью. Длина животного составляет 46 см. Вес 1,5 килограмма.
0: Лидер FM. Погода.
1: В регионе сегодня облачная погода. Воздух прогреется до 18 градусов, ветер юго-западный, южный 3-5 порывами до 12 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
4: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
5: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь к Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
6: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
7: Улица Крупской, 80.
8: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
9: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
10: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
11: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
12: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем салют! В эфире новости шоу-бизнеса, и это главные минуты о жизни тех, чьи треки и имена разрывают тренды. У микрофона Анна Белявцева, и вот что обсуждают в сети прямо сейчас. Том Холланд установил новый рекорд в мировом прокате. В 30 лет звезда Человека-паука возглавил рейтинг самых кассовых актеров. Суммарные сборы фильмов с его участием достигли 15 миллиардов долларов. Подняться на первое место Тому помогли сразу два громких хита этого сезона: «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея». Первый уже собрал 2,5 миллиарда долларов и стал третьим самым кассовым фильмом в истории. И, похоже, останавливаться на этом он не собирается. «Человек-паук. Новый день» продолжает собирать деньги в кинотеатрах. Привыкаем видеть Леди Гагу в роли самой настоящей мамы. На днях певица вместе с женихом прилетела в Лос-Анджелес, и папарацци умудрились заснять пару прямо на выходе из частного джета. Гага будто заранее знала, что фотографы будут поджидать ее, поэтому бережно укрывала малыша от посторонних взглядов, нежно прижимая его к себе. Ну или ее имя и пол ребенка звезда пока не раскрывает. При этом в плане моды Леди Гага изменять себе не стала. Материнство вполне успешно совмещает с высокими каблуками, элегантным образом и стилем. Сильной укладкой, ну, хороша. Селена Гомес снова оказалась в центре внимания. И на этот раз не только благодаря эффектному образу. Появление звезды на красной дорожке премии Эмми вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Поклонники с трудом узнали любимицу на свежих фотографиях. Пока модные издания включали образ Селены в списке самых эффектных на церемонии, пользователи рассматривали ее лицо и сравнивали новые снимки с архивными. Некоторые предположили, что Гомес могла прибегнуть к косметическим процедурам. В сети уже появляются коллажи со свежими старыми фотографиями звезды, а под ними самые разные версии происходящего. Сама девушка пока никак не прокомментировала обсуждение своей внешности, а вот ее образ пользователи сети точно запомнили, пусть и не совсем так, как планировалось. Джим Керри удивил поклонников внешностью на новом видео. 64-летний актер записал поздравления для своего друга и вновь вызвал обсуждение слухов о своем двойнике. На видео звезда маски предстал в черной футболке и с седой бородой. Керри поздравил друга с 61-летием и устроил ему шуточную прожарку. В комментариях пользователи принялись сравнивать новую внешность Керри с его недавними фотографиями. Некоторые отметили, что теперь артист больше похож на себя прежнего. Другие вновь вспомнили слухи о его двойнике.
0: Лидер FM. Шоу News. Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
3: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.

0: Мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Deal Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Deal Спецгаз. Газ для вас.
3: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
4: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
5: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
4: Вы достигли цели.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода без осадков, ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду, воздух прогреется до 18 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Трон. 17 сентября во всех учреждениях общего среднего образования нашей страны прошел единый урок, посвященный Дню народного единства. Он проводился с целью воспитания патриотизма и формирования у подрастающего поколения уважительного отношения к историческому прошлому Беларуси, понимания смысла и значения этого государственного праздника. Важные темы обсудили и с лидскими школьниками. На едином уроке ребята размышляли о том, что их объединяет, несмотря на разное увлечение и интересы, и с гордостью отмечали, что у них общая родина, история, традиции. Военно-историческая реконструкция стала ярким событием Дня народного единства в Лиде. Сюжет посвящен событиям 1939 года, когда в наш город пришли солдаты Красной армии. Организаторы подготовили выставку военной техники и оружия того времени. Каждый мог познакомиться с историей вживую. В Дребинском районе водитель насмерть сбил пешехода. Все произошло 17 сентября. Известно, что около 19 часов 55 минут на 17 километре автодороги Р-123 Мосток-Дрибин-Горки 59-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 74-летнего пешехода, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В результате полученных травм последний скончался. Световозвращающими элементами он обозначен не был. 7 человек пострадали в результате инцидента 17 сентября на военном полигоне на юго-западе Швеции. Инцидент произошел вскоре после 16 часов по местному времени на военном полигоне вооруженных сил недалеко от города Карлсбург. Согласно предварительной информации, на полигоне произошел взрыв. Все 7 пострадавших были сотрудниками шведских вооруженных сил. Они были доставлены в больницу. 4 из них находятся в отделении интенсивной терапии.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: Как информирует Белгидромет, сегодня в регионе облачная погода, до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный с переходом на южный 3-5, порывами до 17 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
3: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Петрович, почему полка лежит на полу?
3: Осень, листопад.
2: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
4: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
5: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
7: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
8: МЧС напоминает: неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на «Лидер FM». Лидер FM.by.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм» круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Португалия – это удивительная страна, расположенная на юго-западе Европы, на Пиренейском полуострове. Она славится своей богатой историей, которая прослеживается в архитектуре, культуре и традициях. Столица Лиссабон – это город с яркими улицами, живописными видами на Атлантический океан, старинными трамваями и уютными кафе. Путешественники могут насладиться великолепными пляжами региона Алгарве, где кристально чистая вода и скалистые утесы создают потрясающие пейзажи. Кухня Португалии – это море свежих морепродуктов, знаменитый пастель де ната, сладкий пирог с заварным кремом, а также разнообразные сыры и оливковое масло. Страна славится своим гостеприимством и дружелюбной атмосферой, что делает путешествие по ней незабываемым. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уютно. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Достоверно, оперативно,
3: качественно, с любовью.
2: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода без осадков, ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду, воздух прогреется до 18 градусов.
3: Ты слушаешь

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет там изнутри.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Хорошего дня, пятничного настроения, 12 часов и 1 минута. Возможно, у кого-то наступил обеденный перерыв. Приятного аппетита также пожелаю. Ну а музыкальный привет сегодня от Джеймса Бланта. Twist in my sobriety, старый добрый хит. И Джонни со своей эйфорией также послушаем. Много другой класснейшей музыки впереди, а также у нас новости, прогноз погоды, а еще традиционная игра. Я желаю прекрасного настроения.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: С новостями к этому часу Ольга Тронг. В Лиде в предстоящую субботу, 19 сентября, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В четверг, 17 сентября, рыцари гостили в Бресте. Местный клуб со счетом 6-3 был сильнее Лиды. Дубль за южан оформил Максим Цыбин. В 4 матчах сезона российский форвард отличился 7 раз. Также 2 шайбы в ворота личан отправил Даниил Тютчев, а Станислав Кучкин сумел отдать 4 голевые передачи. Следующую игру на выезде Лидская дружина проведет 19 сентября в субботу на арене Ледового дворца в Орше. Она встретится с местным Локомотивом. Игра в 18:00. Новый для науки вид микса мицетов обнаружили сотрудники лаборатории микологии в Беларуси. Ранее неизвестный организм найден в национальном парке Нарощанский в окрестностях деревни Ольшево. Он произрастал в ельнике на гнилой древесине. Идентификация вида проведена международным коллективом ученых. Вид уже зарегистрирован в международной онлайн-базе под номером 857 829. Около 400 транспортных средств ожидают въезда в Польшу, сообщили в Госпогранкомитете. Польское направление остается наиболее загруженным на пути в страну Евросоюза. Въезда в Польшу ожидают 245 легковых авто. За сутки их контролирующие службы приняли на свою территорию 28% транспорта. Помимо этого, въезда в Польшу ожидают 140 фур. Сотрудники сопредельных погранпереходов за сутки оформили примерно 28% большегрузов. Въезда в Литву ожидают 10 грузовых автомобилей.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Сегодня в регионе облачная погода, до 18 тепла. Ветер юго-западный с переходом на южный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу: Первый переулок, Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
4: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Маширова, 6.
2: Улица Крупской, 80.
5: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия: рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
2: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата до 2500 рублей. Слесарь-электрик до 2100 рублей. Экипировщик до 2000 рублей. Голеванник до 2100 рублей. Грузчик до 1350 рублей. Рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений до 1550 рублей. Бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста. Зарплата до 3500 рублей. С перспективой роста до машиниста с зарплатой до 5000 рублей. Ждем ваших звонков: 50-22-29, 50-24-32. Прием граждан в будние дни с 8 до 17.00 по адресу: Тупик, Барановичский, 7.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем добрейшего дня, 12 часов и 16 минут. У нас прямо по курсу игра. Ранее я озвучивал это. И подарок, сертификат от магазина «Анкер» по Советской 28 буду вручать тому, кто сможет узнать и, точнее, правильно ответить, правду я говорю, либо обманываю. От меня некое утверждение на 9703, слова «правда» или «ложь», но только после того, как я то самое утверждение озвучу. Ну и, конечно, вы тогда становитесь победителем, получаете замечательный подарок. Правда или ложь, что Сингапур платит жителям вознаграждение за чтение книг по 15 минут в день? Правда или ложь? Жду варианты 9703.

0: дарим подарки.
1: Правда или ложь, что Сингапур платит жителям вознаграждение за чтение книг по 15 минут в день? На 9703 нужно было отправить свой вариант ответа и получить подарок. И это действительно правда. Об этом мы уже не раз говорили. Нашим победителем сегодня стал участник. Номер телефона заканчивается на цифры 2904. Поздравляю с победой. Вам вручаю подарок от магазина «Анкер», сертификат «Советская-28».

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: На станции Лида имеются две вакансии: по профессии составитель поездов с возможностью бесплатного обучения. Заработная плата до 3300 рублей. Желающим обращаться по телефону 50 22 50 50 22 19. Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Прямые эфиры. Топ-новости. Шорт.

0: акции и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода без осадков, ветер юго-западный, от 3 до 7 метров в секунду, воздух прогреется до 18 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: 13.00. Прекрасного дня, хорошего настроения. Пятница и 18 сентября на календаре у нас. Впереди новый трек «Dream Inside a Dream». Юля Савичу появится. Оливия Дин также. Темпор Сити продолжит час. Новости, прогноз погоды и очередная игра.
0: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. За прошедшие сутки в Лисском районе было зарегистрировано 2 ДТП. Люди в них не пострадали, рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
4: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лисского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 3 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителя перевозили детей без детского держащего устройства. 12 водителей проигнорировали использование ремней опасности. 27 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 11 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 8 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также 7 велосипедистов нарушили правила дорожного движения.
3: С наступлением осени активизировалась циркуляция негриппозных респираторных вирусов. Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям в нашем регионе стабильная и характерная для этого времени года, отмечают в Лидском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Сезонный подъем заболеваемости прогнозируется на конец января-начало февраля 2027-го для того, чтобы создать коллективный иммунитет и защитить население. На лечении будет проводиться вакцинация против гриппа и COVID-19. Электронный гид по дожинкам презентуют на областном фестивале-ярмарке в Дзержинске 19 сентября. Состоится первый публичный релиз цифровой платформы «Умный город». Владельцем платформы выступает Минсвязи, разработчиком Центр цифрового развития. На платформе будет доступна интерактивная карта, афиша фестиваля с описанием каждого события. Все площадки вынесены на отдельный слой карты для планирования маршрута между локациями. Также подготовлена цифровая туристическая навигация, экскурсионные маршруты по самым интересным местам края. Раздел «Гостиницы и апартаменты» поможет гостям подобрать и забронировать место размещения на нужные даты. Сотрудник полиции задержан во Франции по подозрению в подготовке теракта. Известно, что ему 35 лет, и он был задержан 23 августа на выходе из участка в департаменте Ивлин столичного региона Иль-де-Франс. Его подозревают в подготовке нападений против интересов государства, в том числе против других сотрудников правоохранительных органов, а также в связях с ультраправым движением. Кроме того, фигурант подозревается в изготовлении оружия при помощи технологии 3D-печати.
2: Лидер FM. Погода.
3: Завтра в нашем регионе сохранится облачная погода. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-5, порывами местами до 12 метров в секунду. Воздух ночью прогреется от 11 до 14 тепла, днем 18-19 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.
2: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
1: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
0: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80. Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.
4: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
4: 2 буткемп-зоны.
5: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
4: Бильярд.
5: И единственные автосимуляторы в Лиде.
4: Виртуальная реальность.
5: Бар с освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect. Твой киберклуб на максималках.
2: Реклама на Лидер FM.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: А мы разыгрываем в обеденный перерыв очередной подарок. Это брат магазина «Клад интерьеров» по Шевченко 6А. Чтобы получить подарок, нужно выбрать правильный вариант ответа на вопрос, который я озвучу. Их вариантов три. Вы пишете целиком правильный ответ после того, как я озвучу тот самый вопрос. А вопрос следующий. Какой сегодня всемирный день мы отмечаем? Точнее, день чего? Всемирный день бамбука, пальмы, либо березы. 9703. Выбирайте вариант.
0: Дарим

0: дарим подарки.
1: Ответов много. Всемирный день. Какой отмечаем мы сегодня? Бамбука, пальмы либо березы? Нужно было свой вариант ответа отправить. Это действительно бамбука. А победителем у нас сегодня стал участник. Номер телефона заканчивается на цифры 1341. Поздравляю с победой. Вручаю вам подарок бра от магазина «Клад интерьеров».
2: Новый хит представляет «Эсто Лидрем Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрем Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрем Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: требуется начальник участка ремонтно-строительных работ и работ по техническому содержанию зданий и сооружений. Зарплата на руки с учетом премии и надбавки 2900 рублей. График работы 5-7 с 8 до 17.00. Телефон 8-029-729-5... Телефон 8-029-729-56-71.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: В гости!

0: ресторан «Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода без осадков, ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду, воздух прогреется до 18 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Мивлиди. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: С новостями к этому часу Ольга Трон, здравствуйте. Прокуратура Лидского района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в хищении имущества путем модификации компьютерной информации, совершенном в особо крупном размере, сообщает Генеральная прокуратура, пишет sb.by. По данным следствия, с марта по май 2026 года обвиняемая, находясь в Лиде, Лидском районе и по месту работы, через сервис онлайн-заимствования вносила в компьютерную систему реквизиты личных банковских карточек своих коллег. Используя эти данные, она оформляла от их имени договоры займов. Полученные деньги женщина переводила на свои карты и распоряжалась ими по своему усмотрению. Всего таким способом ей удалось похитить более 78 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину, чистосердечно раскаялась и добровольно возместила причиненный ущерб. В эту субботу, 19 сентября, встречу на выезде проведет футбольный клуб «Лида». Наши спортсмены сразятся с гомельским «Бумпромом». Игра состоится на стадионе «Сдюшор-8» по адресу город Гомель, улица Сошская, 1А. В турнирной таблице «Лида» по-прежнему занимает третье место, набрав 48 очков. Команда-соперник разместилась на восьмой строке. В активе у них 34 балла. Хлеборобы Беларуси намолотили 9 250 тысяч тонн зерновых с учетом рапса. Сахарная свекла выкопана с 28% площадей. Картофель также убран с 28% площадей, накопано 212 тысяч тонн. Средняя урожайность 340 центнеров с гектара. Активно идет и сев озимых зерновых. Обработан 41% площадей от плана. Все области идут темпами, опережающими прошлогодние. В Ивановской области 67-летний мужчина незаконно проник в магазин, разобрав стену. По данным полиции, около 3 часов ночи неизвестный демонтировал крепежи и отогнул металлический лист на стене складского помещения, после чего незаконно проник внутрь. Злоумышленник похитил 5 банок энергетических напитков, 15 упаковок пирожных, а также 17 упаковок макарон, риса и гречки. Сумма причиненного ущерба составила более 3000 рублей. Мужчина сам явился в полицию с признанием в краже. У него изъяли часть похищенного имущества. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По информации Белгидромета, завтра в регионе облачная погода. Температура ночью составит 11-14 градусов, днем 18-19 со знаком плюс. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6, порывами до 12 метров в секунду.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Лидский хлебозавод предлагает плетенку, дожинки белорусские. Большое содержание клетчатки и полезных добавок делают плетенку, дожинки белорусские не только вкусной, но и полезной. Сделано в Беларуси.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
8: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
9: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
10: Достоверно.
11: Оперативно.
12: Качественно. С любовью.
11: С Лидской газетой.
12: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Дневной сеанс на волнах Лидер ФМ, 14 часов 16 минут. Будем угадывать фильм, поэтому киношники, готовьте свои мобильники, номер 9703. Набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз сегодня будем разыгрывать. Слушать фрагмент из фильма 26 секунд. Нужно вспомнить название картины и отправить на 9703. Фрагмент готов, фильм вы знаете. Давайте слушать.
2: И что произошло?
3: Так вот... Мы отправили майора Бумона в Африку.
2: Это вы уже сказали.
3: Когда он высадился в Малагвае, ситуация изменилась. Ситуация политическая. И уже не нужно было убирать Нжала.
4: Ни в коем случае.
2: Вы это звали Бумона?
4: Нет, господин министр.
2: Почему?
1: Жду, пишите свои предположения.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: Стоит подводить итоги, потому что у нас имеется чемпион. Мы еще раз слышим отрывок из фильма.
2: Что произошло?
3: Так вот, мы отправили майора Бумона в Африку.
2: Это вы уже сказали.
3: Когда он высадился в Малагвае, ситуация изменилась. Ситуация политическая. И уже не нужно было убирать Нжала.
2: Ни в коем случае.
4: Вы отозвали Бумона?
2: Нет, господин министр.
4: Почему?
1: Фильм сегодня загаданный «Профессионал». Жан-Поль Бельмондо в главной роли. Ну а победитель 3920, так заканчивается номер телефона абонента, ставшего чемпионом, который получает сегодня набор ароматизаторов для автомобиля от «Белспецгаз».
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Стоп,

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Петрович, почему полка лежит на полу?
6: Осень, листопад.
5: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
1: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
7: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
8: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
9: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода без осадков, ветер западный 4 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 14 градусов, днем до 19.
1: Лидер ФМ.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан

точную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Лидер FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Ольга Трон. Здравствуйте. Житель Волковыска, выбирая кофемашину, столкнулся с мошенничеством. Тему дополнит официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Максим Базыленко.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Пару дней назад 24-летний житель Волковыска искал на торговой интернет-площадке кофемашину. Среди десятков объявлений его привлекла подержанная бытовая техника по весьма привлекательной цене. Парень связался с продавцом, и тот согласился на сделку. Однако автор объявления заявил, что на товар претендует много покупателей, поэтому потребовал 100% предоплату. Поскольку новая кофемашинка на рынке стоила в несколько раз дороже, молодой человек согласился и перевел 640 белорусских рублей. Сразу после получения перевода продавец перестал выходить на связь, а затем и вовсе заблокировал покупателя. Потерпевший обратился с заявлением в Волковыске РОВД. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
1: Служба занятости окажет содействие безработным в трудоустройстве в сельскую местность с предоставлением жилья и финансовой помощи. Обращаться в Лиде по улице Советской, 31. Мужчина во время движения в Гродно потерял сознание и умер. Трагедия произошла сегодня утром. 37-летний водитель автомобиля Ford двигался по улице Белые Росы в крайней правой полосе в сторону улицы Старомалыщенской. Вблизи дома номер 57 предположительно мужчина во время движения потерял сознание и съехал в правую сторону на тротуар. Несмотря на попытки медиков реанимировать, спасти его не удалось. На севере штата Мичиган в США потерпел крушение истребитель F-16. Инцидент произошел около 14:00 по местному времени. Пилот воздушного судна катапультировался. Он был госпитализирован и находится в стабильном состоянии. Местным жителям предписано оставаться в своих домах и не открывать окна.
0: Лидер FM. Погода.
1: По информации Белгидромета, в субботу в регионе облачная погода. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6, порывами местами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 11-14 градусов тепла, днем 18-19 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
5: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
6: Внимание, найден пострадавший в кровати.
5: Я никого не слушал. Я много пил. Не выпускал из рук сигарет. Семью потерял. Ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
7: Не прожигай свою жизнь.
8: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
9: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
10: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 20 40.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Петрович, почему полка лежит на полу?
3: Осень, листопад.
2: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
4: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, бур

0: Русская 28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.

0: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от ЛИДА Медиакомпании. Закажи рекламу на ЛИДА ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. ЛИДА Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
3: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода без осадков, ветер западный 4 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 14 градусов, днем до 19.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Трон. С 16 по 19 сентября госавтоинспекцией проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса», рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
3: Напоминаем, что за нарушение правил обгона или выезда на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами на срок до 1 года или без лишения.
2: 28 и 29 сентября с 11 до 13 часов в Лидском районном территориальном центре социального обслуживания населения будет проводиться ярмарка вакансий по оказанию мер содействия в трудоустройстве для людей предпенсионного и пенсионного возраста, а также для людей с инвалидностью. Беларусь расширяет экспорт сухого молока в Алжир. Об этом стало известно в ходе официального визита белорусской делегации в Алжир. Белорусскую делегацию возглавила председатель Совета Республики Наталья Качанова. В состав также вошли руководители профильных министерств и флагманов отечественной индустрии. Подписаны сертификаты на поставку рыбьих кормов, заключены крупные контракты с ведущими белорусскими молокоперерабатывающими предприятиями. News.by сообщает, что оспу обезьян выявили у 13-летнего марокканского подростка в Сеуте. По информации, это первый подтвержденный случай в автономном городе. Сейчас мигранту оказывают медицинскую помощь.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: В субботу в регионе ожидается облачная погода. Ветер юго-западный, западный 3-6, порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти. Температура воздуха в ночи составит 11-14 градусов тепла. Днем 18-19 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
3: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
4: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами. Наличные – снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
5: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
6: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
7: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
8: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
7: Иголенька.бай. Иголенька.бай.
9: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
10: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Португалия – это удивительная страна, расположенная на юго-западе Европы, на Пиренейском полуострове. Она славится своей богатой историей, которая прослеживается в архитектуре, культуре и традициях. Столица Лиссабон – это город с яркими улицами, живописными видами на Атлантический океан, старинными трамваями и уютными кафе. Путешественники могут насладиться великолепными пляжами региона Алгарве, где кристально чистая вода и скалистые утесы создают потрясающие пейзажи. Кухня Португалии – это море свежих морепродуктов, знаменитый пастель де ната, сладкий пирог с заварным кремом, а также разнообразные сыры и оливковое масло. Страна славится своим гостеприимством и дружелюбной атмосферой, что делает путешествие по ней незабываемым. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
3: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла.

0: Русское 28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
6: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Достоверно. Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
8: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода без осадков, ветер западный 4 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 14 градусов, днем до 19.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Мебледи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Трон. Лидским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства присвоения и растраты имущества в особо крупном размере. По данным следствия, 35-летний мужчина являлся членом садоводческого товарищества и материально ответственным лицом за сбор средств на подключение новых собственников к трансформаторной подстанции. С 2024 по 2026 год он получил от граждан деньги, предназначенные для оплаты расходов товарищества. Средства должны были идти на обеспечение электроснабжения, модернизацию и расширение распределительной сети. Однако мужчина деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 21 сентября. С 9 до 17 часов в городе Лиде по улицам 2 Новопрудской, Носково, в связи с ремонтом линии электропередачи. Белорусский рубль укрепился к основным валютам на торгах 18 сентября. Доллар стал дешевле, и его курс составил 3 рубля 2 копейки. Курс юаня стал ниже и оценивается в 4 рубля 51 копейку за 10 юаней. Курс российского рубля снизился и сейчас стоит 3 рубля 59 копеек за 100 российских рублей. По меньшей мере 15 человек погибли и более 50 получили ранения в результате взрыва возле мечети на северо-западе Пакистана. По данным полиции, взрыв произошел во время пятничной молитвы. Пострадавших, включая сотрудников полиции, доставляют в окружную больницу. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: Завтра в регионе ожидается облачная погода. Воздух в ночи прогреется до 14 градусов, днем до 19 со знаком плюс. В ночные утренние часы местами по республике ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 порывами местами до 12 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
1: Улица Крупской, 80.
0: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия: рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр Лидопарк, второй этаж. Спите, чтобы жить.
3: Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.
1: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в «Гермес Гарант». Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина, 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. «Гермес Гарант», когда недвижимость в надежных руках.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит, народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Всем привет! Mazda практически создала транспорт в ручной клади еще в 91 году. Инженеры разработали полностью функциональный карт, который складывается в чемодан и, как сообщается, может быть собран менее чем за минуту. Несмотря на свои размеры, он мог разгоняться примерно до 30 км в час и был оснащен рабочими фарами, поворотниками, клаксоном и дисковым тормозом. Всего было изготовлено лишь два таких карта, считается, что до наших дней сохранился только один. Выглядит транспорт довольно примечательно. А вот насколько он функционален, к сожалению, пока рассказать не можем.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону +3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1-й переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка! Взял от 20 штук – скидка еще больше! И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80. Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
4: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
4: 2 буткемп-зоны.
5: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
4: Бильярд.
5: Единственные автосимуляторы в Лиде.
4: Виртуальная реальность.
5: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect. Твой киберклуб на максималках.
6: Авто выбирай на бутик Автобай.
7: Авто продавай на бутик Автобай.
6: Авто меняй на бутик Автобай.
7: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
0: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода без осадков. Ветер западный 4 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 14 градусов, днем до 19.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. В День народного единства в конференц-зале Лидского замка прошел торжественный прием от имени председателя районного исполнительного комитета с участием руководства района, представителей национально-культурных объединений, диаспор и выдающихся жителей края разных национальностей. Подробности встречи смотрите сегодня вечером в программе «События». 17 сентября во всех учреждениях общего среднего образования нашей страны прошел единый урок, посвященный Дню народного единства. Он проводился с целью воспитания патриотизма и формирования у подрастающего поколения уважительного отношения к историческому прошлому Беларуси, понимания смысла и значения этого государственного праздника. Важные темы обсудили и с лидскими школьниками. На едином уроке ребята размышляли о том, что их объединяет, несмотря на разное увлечение и интересы, и с гордостью отмечали, что у них общая родина, история, традиции. Военно-историческая реконструкция стала ярким событием Дня народного единства в Лиде. Сюжет посвящен событиям 1939 года, когда в наш город пришли солдаты Красной армии. Организаторы подготовили выставку военной техники и оружия того времени. Каждый мог познакомиться с историей вживую. Безработным гражданам предоставляется безвозвратная субсидия для организации предпринимательской деятельности. Обращаться по адресу: город Лида, улица Советская, 31.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 19 сентября в нашем регионе облачная погода. В ночные и утренние часы воздух прогреется от 11 до 18 градусов. Днем 18-19 со знаком плюс. В вечернее время столбики термометра опустятся от 13 до 16 градусов тепла. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6, порывами местами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
0: Улица Крупской, 80.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Хорошего вечера. В преддверии одного религиозного праздника в Индии в соцсетях страны появилось необычное объявление. Мужчина по имени Криш предлагает себя в аренду в качестве партнера для традиционного праздничного танца. При этом имеется 3 пакета услуг, которые стоят от 10 до 20 долларов. Самый бюджетный пакет включает в себя 2 часа совместных танцев, помощь в освоении базовых движений и совместное селфи. Следующий пакет предлагает 4 совместных праздничных часа, а самый дорогой включает в себя полный праздничный день с танцами. Пользователи интернета с необычным интересом отнеслись к объявлению, ведь многим грустно представить, что во время праздника придется танцевать в одиночестве. Однако пока доподлинно неизвестно, является ли объявление реальным или шуточным. Я желаю хороших новостей.
0: Лидер

0: Золотой хит представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уютно. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 20 40.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
5: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
6: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода без осадков, ветер западный 4 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 14 градусов, днем до 19.
1: Лидер

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: С новостями к этому часу Ольга Трон. Прокуратура Лидского района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в хищении имущества путем модификации компьютерной информации, совершенном в особо крупном размере, сообщает Генеральная прокуратура, пишет sb.by. По данным следствия, с марта по май 2026 года обвиняемая, находясь в Лиде, Лидском районе и по месту работы, через сервис онлайн-заимствования вносила в компьютерную систему реквизиты личных банковских карточек своих коллег. Используя эти данные, она оформляла от их имени договоры займов. Полученные деньги женщина переводила на свои карты и распоряжалась ими по своему усмотрению. Всего таким способом ей удалось похитить более 78 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину, чистосердечно раскаялась и добровольно возместила причиненный ущерб. В Лиде в предстоящую субботу, 19 сентября, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В четверг, 17 сентября, рыцари гостили в Бресте. Местный клуб со счетом 6-3 был сильнее Лиды. Дубль за южан оформил Максим Цыбин. В 4 матчах сезона российский форвард отличился 7 раз. Также 2 шайбы в ворота личан отправил Даниил Тюрин, а Станислав Кучкин сумел отдать 4 голевые передачи. Следующую игру на выезде «Лидская дружина» проведет 19 сентября в субботу на арене Ледового дворца в Орше. Она встретится с местным «Локомотивом». Игра в 18:00. В эту субботу, 19 сентября, встречу на выезде проведет футбольный клуб «Лида». Наши спортсмены сразятся с гомельским «Бумпромом». Игра состоится на стадионе «Сдюшор-8» по адресу город Гомель, улица Сожская, 1А. В турнирной таблице «Лида» по-прежнему занимает 3-е место, набрав 48 очков. Команда-соперник разместилась на 8-й строке. В активе у них 34 балла.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, завтра в регионе облачная погода. Температура ночью составит 11-14 градусов, днем 18-19 со знаком плюс. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6, порывами до 12 метров в секунду.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: 'cause now you'll never get me back.
1: Лидер FM. Реклама.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Дел Спецгаз. Газ для вас.
5: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
6: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
7: Такая разная. Такая самобытная. Такая яркая. Уникальная природа. Древняя архитектура. Национальная кухня. Чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
8: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
1: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности. 7 карат, только по телефону +7 529 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
1: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
2: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
3: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
1: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
0: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
1: Перейдите по этой ссылке.
0: Скачайте файл.
1: Мне нужны ваши персональные данные.
4: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
5: Выходные будут с пользой, к маме в гости заглянем. Двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
6: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
7: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
4: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
8: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода без осадков, ветер западный 4 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 14 градусов, днем до 19.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: С новостями к этому часу Ольга Трон. Здравствуйте. Житель Волковыска, выбирая кофемашину, столкнулся с мошенничеством. Тему дополнит официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Максим Базыленко.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Пару дней назад 24-летний житель Волковыска искал на торговой интернет-площадке кофемашину. Среди десятков объявлений его привлекла подержанная бытовая техника по весьма привлекательной цене. Парень связался с продавцом, и тот согласился на сделку. Однако автор объявления заявил, что на товар претендует много покупателей, поэтому потребовал 100% предоплату. Поскольку новая кофемашинка на рынке стоила в несколько раз дороже, молодой человек согласился и перевел 640 белорусских рублей. Сразу после получения перевода продавец перестал выходить на связь, а затем и вовсе заблокировал покупателя. Потерпевший обратился с заявлением в Волковыске РОВД. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
2: С наступлением осени активизировалась циркуляция негриппозных респираторных вирусов. Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям в нашем регионе стабильная и характерная для этого времени года, отмечают в Лидском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Сезонный подъем заболеваемости прогнозируется на конец января-начало февраля 2027-го. Для того, чтобы создать коллективный иммунитет и защитить население, на Лидчине будет проводиться вакцинация против гриппа и COVID-19. Служба занятости окажет содействие безработным в трудоустройстве в сельскую местность с предоставлением жилья и финансовой помощи. Обращаться в Лиде по улице Советской, 31.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По информации Белгидромета, в субботу в регионе облачная погода. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6, порывами местами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 11-14 градусов тепла, днем 18-19 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

Если ты разлюбишь, так теперь, когда весь мир со мной в раздоре.

0: FM. Слушай то, что нравится. Лидер
1: FM. До сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и был ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето.